ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы –

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Гармония танысы.
2: Классик радиосы.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на «Радио Классик».

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне радио «Классика».

0: Коза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
1: Это было так красиво.
2: Это будет площадка для тех ребят и талантов,
1: которые...
3: Культурная мозаика с Женеей Аубакировой.
4: Добрый вечер, наши самые прекрасные радиослушатели. Ай, такое хорошее настроение. А у нас в гостях такой уникальный, интересный, чудесный гость. Наверняка вы все его знаете. Это Дмитрий Баландин. Это имя Казахстану известно. Он уже 10 лет в нашей стране. Такая медийная личность, популярный человек, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. Он уже вице-президент Федерации водных видов спорта, основатель своей школы плавания в Алматы. Ну, я спрашиваю, говорю, Дима, есть ордена, медали, скажи? Ну, Борис есть второй степени. В общем, это симпатичный молодой человек, 30 лет, с невероятно обаятельной и очаровательной улыбкой. И мы с ним встретились, мы на праздновании Наурыза сидели, там, в почетной ложе, на почетных местах. Я вспомнил, что мы с ним уже встречались. Это тот самый Дмитрий Баландин. Когда-то в Астане тоже после какого-то приема вместе возвращались. Вот с тех пор такой же замечательный, приятный парень. И, естественно, я захотела пригласить на передачу. Сейчас будем беседовать. Добрый вечер, Дмитрий.
5: Добрый вечер. Спасибо большое, что пригласили. За такое приятное представление меня тоже отдельное спасибо.
4: Представляете, пианистка, я тоже, вот у меня, я сказала, у меня Борис первой степени, да, я тоже получала международные награды в свое время, и мне, конечно, интересно поговорить, как вот следующее поколение, вот как оно переносит вот эту известность, как вот он добивался своей цели, но все-таки не каждый может себе даже вообразить и мечтать об олимпийской награде и быть олимпийским чемпионом. Ну и видно, что выиграть одно, а вот потом дальше продолжать деятельность. Вот в качестве вице-президента, да, федерации вы школу основали. То есть вы хотите свой талант распространять, передавать молодежи. Вот и очень это все очень близко мне, поэтому я у вас буду сидеть как старший товарищ, хотел сказать, да, буду спрашивать, как вы проходите эту жизнь?
5: Да не знаю, на самом деле, если прям в начало уходить, там, в начало моей карьеры спортивной, у меня никогда не стояла цель для меня там выиграть олимпийское золото и так далее, то есть...
4: А с какого времени вы вообще спортом и плаваете?
5: Я спортом занялся. Ну, родители отдали мне, наверное, лет 5 было. 4 годика, возможно. Я помню, что я еще в саде ходил, и меня на секцию забирали.
4: Плавание.
5: Да, и для меня это такая большая радость была, потому что как раз вот этот послеобеденный сон, когда всех на тихий час укладывают, а меня родители забирали и вели на тренировку.
4: Какие молодцы. Да, а они сами не спортсмены, нет?
5: Ну, профессионально нет. Понятное дело, в советское время там очень много кружков, да, было, там специальных секций. У меня мама занималась чуть-чуть конькобежным спортом, папа там
4: в советское время
5: играл.
4: Какую уже независимость? 30 лет у нас, больше 30 лет.
5: Ну... Это в молодости моих родителей же было.
4: А, в молодости ваших родителей, да.
5: Да, поэтому они там занимались как-то спортом, ну, наверное, как все.
4: А, понятно. Да. Они, вы про родителей говорите.
5: Да. А я-то уже, да, уже в независимом Казахстане родился. И я на спорт меня дали в 4 года, но это же такое, детей когда дают на спорт...
4: Для здоровья.
5: Для здоровья, да, конечно. Меня дали, чтобы я просто научился плавать, так как водоемов у нас там в Алмате не так много, скажем так.
4: Вы алматинец?
5: Да, коренной алматинец, родился, вырос здесь. А там уже как-то, не знаю, тренер заметил, потихоньку пошло так, что вот предложили более профессионально заниматься. Ну, если говорить о том, осознанный возраст, наверное, когда ты понимаешь, что ты уже спортом занимаешься, это, наверное, 6-7 класс, это сколько там, 12-13 лет. Вот примерно с этого возраста, когда я поступил в спортивную школу, уже появилось какое-то понятие, что не просто ходим там купаться, скажем так, а уже каким-то делом занимаемся.
4: Купаться, да. А вот, уважаемые радиослушатели, я увидела, какого роста Дима. Ну и видела, конечно, но как-то вот особенно сейчас заметно, что он почти двухметровый, да, 1,98 м. А вы когда стали, когда у вас вот рост пошел? Вот в 12-13 лет вы уже были высокие?
5: Ну, я как бы всегда был высокий,

0: выше всех остальных сверстников.
1: Ну, в принципе, у нас же в спортивной группе там плюс-минус тоже все рослые ребята. Ну, понятное дело, там на физкультуре
0: в первых рядах стояли, да. А плавание увеличивает рост?
1: На самом деле, ну, наверное, да, как-то статистически есть такое, что где-то помогает. Но вряд ли так много, потому что, ну, единственная как бы польза плавания для роста, наверное, в том плане, что у тебя нет никакой осевой нагрузки, то есть на тебя не давит никакой там
0: штанга,
1: и так далее. То есть ты все время в горизонтальном положении, все время вытянут, и как бы тело более растягивается.
0: Здоровый вид спорта, да.
1: Да. Поэтому, ну, плавание с ростом, наверное, никак не связано. Mm-hmm. Это так же, как говорят, что все баскетболисты высокие, но на самом деле просто статистически в баскетболе остаются играть на высоком уровне те, кто у кого есть там рост. То есть баскетбол росту никак не способствует особо на самом деле.
0: А, просто остаются те, которые...
1: Да, просто остаются те, кто...
0: А есть какой-то вид спорта, где рост увеличивается?
1: Ну... На самом деле, я, честно говоря, не знаю.
0: Генетика это конечно.
1: Это, конечно, все генетика, то есть спорт помогает, может быть, как-то там развить свои физические качества, там, физические, психические качества и так далее. Но прям такой, скажем, в зависимости от того, что я вот точно отдам ребенка на вот этот вид спорта, и он станет вырастет. Выше меня там на 10 сантиметров, я сомневаюсь, что такое есть.
0: Ну да. И, значит, вас ввели уже, да, получается?
1: Ну да, меня с 12, наверное, 13 лет вели тренера. Опять же, я все время говорю, что выиграть там олимпийскую медаль – это огромная удача. Но это не так, что с неба упало, да, понятное дело. Это удача в том плане, что мне когда-то повезло, вот, что меня там родители отдали на плавание именно к этому тренеру, к которому я попал. Мне повезло, что этот тренер заметил во мне там какой-то талант и продолжал верить, потому что, условно говоря, в возрасте там с 12 до 16 лет я вообще, ну, не самый перспективный мальчик был.
0: Mm-hmm.
1: То есть я не отбирался там даже в сборную города, ездил на соревнования, и мне очень сильно обидно было. И уже родители подходили к тренеру, говорят, ну, типа, человек плачет, потому что не получается, да. Ну, сверстники побеждают, а я не побеждаю, вроде работаю так же. И тренер успокаивал, говорил, все нормально, просто у всех разный там биологический возраст свой, кто-то чуть-чуть раньше взрослеет, кто-то чуть позже, у него все будет, вы не переживайте, главное, поддерживайте его и так далее. Ну и вот благодаря вере какого-то моего тренера я когда-то не бросил спорт, да, остался, смогли они меня замотивировать и так далее. И вот как-то вот так вели, но на самом деле даже тогда я... Ну, не было у меня мыслей выиграть олимпийскую медаль, потому что мы там живем в Казахстане, и я, в принципе, реалист по жизни, не скажу, что мечтатель, потому что, ну, у нас можно выиграть олимпийскую медаль, там, пойдя в бокс, в дзюдо, да, скажем, там, в борьбу, такие наши традиционные виды спорта.
0: Вы, наверное, первый вообще, да?
1: Да. И поэтому, как бы, ну, плавание все время казалось такое, ну, для этого надо родиться в Америке, наверное, где-то в Австралии.
0: Где реки, моря есть, где это, ну, как бы, естественно.
1: Да, где этот вид спорта там больше развит и так далее.
0: Где традиции есть специальные. Так же, как футболистам, чтобы выиграть сборную, чтобы чемпионат мира, это где нужно быть? В Бразилии, в Испании? Испанцам надо быть?
1: Ну, условно говоря, да. То есть все время кажется, что там за бугром вот это все лучше, и здесь этого невозможно добиться и так далее. Но вот как-то с прошествием времени результаты росли, появлялась, опять же, возможность ездить за границу, смотреть, как там ребята тренируются, перенимать опыт и так далее. И уже, ну, если говорить, чуть-чуть ускориться, то, наверное, в 2014 году я уже задумался о том, что можно
0: побороться
1: за медаль в 2016 году.
0: А скажите, как вас вели? Вы сами, ваши родители, или вас как-то государство поддерживало? На соревнования отправлять или как-то развивать?
1: Ну, вообще, система, на самом деле, у нас достаточно просто работает. Как только ребенок талантливый, там, скажем так, попадает в какую-то спортивную группу, спортивную секцию, он прикрепляется к какой-то спортивной школе. Mm-hmm. То есть я учился в спортивной школе, городском интернате, и да, безусловно, на все поездки там за границу реже, наверное, По Казахстану всегда эта поддержка была от города. То есть Акимат выделяет определенное количество средств на детский спорт, массовый спорт и так далее. И часть этих средств идут как раз на вот соревнования, на то, чтобы дети ездили на соревнования и так далее. То есть ну, поддержки как таковое, вот, от города идет, а дальше, если ты попадаешь в сборную, то тебя уже, понятно, да, государство спонсирует и так далее. Дальше уже все поездки. Ну, это, кстати, опять один из, наверное, самых больших плюсов спорта, когда ты там начал заниматься, и у тебя появились какие-то успехи. Это ты, может быть, и не станешь, да, там никогда олимпийским чемпионом, потому что это тоже лотерея. Но это возможность поездить, посмотреть мир, посмотреть, как люди живут, как тренируются и так далее. То есть, ну, я не из самой богатой семьи, и мне тогда казалось, что вот мы поехали там на соревнования в Грецию, да, поехали в Индонезию. Я такой думаю, ну, когда я еще смогу поехать в Индонезию и так далее. То есть, это, опять же, дополнительная мотивация для меня была заниматься спортом. Это как возможность, да, путешествовать, смотреть на мир в том числе.
0: А как вы в школе учились?
1: Ну, закончил я школу с...
0: У вас было время учиться, да?
1: У нас спортивная школа была, вот с 6 класса я в спортивной школе учился, и там как бы такое адаптированное расписание, скажем так.
0: Когда вы
1: уезжаете, у нас школа начиналась там в 10:30 утра и заканчивалась условно там в 3 часа дня.
0: А утром тренировка?
1: Да, утром тренировка, и после школы тоже тренировка.
0: Да.
1: То есть ты встаешь в 7 утра, ты уже в бассейне, и домой ты приезжаешь тоже примерно в 6 часов вечера после уже вечерней тренировки. Ну, конечно, сейчас вспоминаю, я думаю, ну, как мы вот это выдерживали? То есть меня вот сейчас взрослого в этот режим поместить, ну, будет очень тяжело. Но, видно, молодой растущий организм, то есть справлялся, мы там еще успевали где-то играть и так далее, то есть находить свободное время.
0: Специальный возраст для человека, когда он учится, воспринимает все, вот и пока как школьник и студент, это же специальное время, чтобы как членов общества в них накачать, и чтобы они потом уже стали.
1: Да, 100%.
0: Это правда, да. Хватает, потому что вот у меня своя школа, и я, когда мои дети там учились, я решила, как правильная мама, пойти на урок и посидеть вместе с моим сыночком младшим. Представляете, в 9 утра на первом уроке я взяла и заснула. Просыпаюсь от того, что детки смеются, говорят, она сидит, спит. Ну, естественно, меня все знают. А они сидят по 6, по 7 часов всяких занятий. Да.
1: Притом для ребенка-то, ну, у них усидчивости, в принципе, не так много, в отличие от взрослых.
0: Нет, сейчас уже по-другому школа, конечно. Ну, тем не менее, да. И потом, значит, в 14 лет вы поняли, что вы уже можете
1: побороться. 14 лет, в 14 году.
0: А в 14 году вы усвоили?
1: Да. Потому что...
0: Это уже вам...
1: Был такой знаковый период, это мне было 19 лет. То есть был такой знаковый период, как раз у нас были крупные соревнования, азиатские игры, то есть это главные. То есть...
0: Азиата, это не то?
1: Азиата, да. Простым языком азиата, да. Вот у нас в 11 году в Алмате была азиата, но это по зимним видам спорта. А в 14 году в Корее азиатские игры, летние, то есть это главные, ну у нас по сути, так сказать, два главных старта. Есть всегда в четырехлетке это азиатские игры, и это олимпийские игры. То есть комплексные соревнования, где много видов спорта. Потому что чемпионаты мира, они все-таки по видам спорта разбиты, и у нас как бы народ не очень сильно следит за какими-то точечными чемпионатами. То есть,
0: вот
1: условно,
0: олимпийские игры, это самое интересное, да?
1: То есть, условно, в том году был чемпионат мира по боксу, ну, кто-то смотрел, да, там, чемпионат мира по плаванию еще кто-то смотрел.
0: Понятно.
1: А когда такое комплексное соревнование, как олимпийские игры, тогда внимание, конечно, особое приковано. И вот азиатские, это как бы такая репетиция
0: перед
1: Олимпиадой, да. И я тогда вот показал результат, это был третий результат сезона в мире и пятый, шестой результат в истории вообще моей дистанции. И поэтому я тогда с этим результатом так, ну, выиграл, понятное дело, и задумался, ну, вот с этим результатом можно бороться за медаль на Олимпийских играх. И дальше уже, ну, как бы, цель какая-то стала более реальная. То есть это не какая-то мечта была, а ты теперь уже прекрасно понимаешь, какие там тебе шаги нужно предпринять для того, чтобы эту цель достигнуть.
0: А вы продолжали с одним и тем же тренером, или это уже другие были?
1: А, нет, с одним и тем же. Алексей Николаевич Казаков. Да, мой тренер, который вел меня, ну, наверное, с 14-12 лет, вплоть до окончания моей спортивной карьеры. Ну, на самом деле, это огромный труд. Я вот сейчас так задумываюсь.
0: Когда вы учите уже...
1: Да, когда ты сам тренируешь детей, потому что, по сути, тренера, они же тоже отказываются от своей жизни для того, чтобы посвятить свою жизнь, да, спортсмену. То есть они так же, как мы, там, уезжали на сборы долго от своей семьи. Mm-hmm. Это мы молодые, мы можем уехать куда-то полгода за границей, сидеть, тренироваться, и нам как бы нормально. А тут человек, ну...
0: Рядом с вами.
1: Да, от семьи уезжает, тоже все оставляет, все дела свои здесь, дома, ради того, чтобы помочь тебе достигнуть результата. Поэтому это, конечно, огромный труд, и...
0: И удачи.
1: Бесконечное удачи, уважение, да, к моему тренеру и вообще ко всем тренерам,
0: как
1: которые...
0: Как зовут вашего тренера еще?
1: Алексей Николаевич Казаков. Он до сих пор тренирует, до сих пор работает со сборной Республики Казахстан. То есть мы уже с ним коллеги, по сути, потому что я тоже со сборной работаю сейчас.
0: Это невероятно.
1: Да, и, конечно, ну, безумно приятно, что вот мы смогли с ним вместе вот пройти этот путь и там... Да, я надеюсь, что я смог оправдать его ожидания.
0: Конечно, да. А после вас есть результаты вашего уровня?
1: Ну, на самом деле, к сожалению, пока нет. Если говорить о причинах, почему, то у нас как таковой не было системы построенной. Mm. То есть...
0: Вы вопреки, получается,
1: ну, по
0: выросли,
1: сути, да, потому что был я, и все, ну, в какой-то момент, когда у меня начало получаться, все начали затачивать под то, чтобы только я тренировался.
0: Mm.
1: И когда я уже планировал у себя в голове, что я вот там условно через 2 года, там через год закончу, я уже подходил, говорил тренерскому составу, что mm-hmm. нужно подтягивать молодежь, mm-hmm. потому что я сейчас уйду, у нас никого не останется. Mm-hmm. Ну, все как-то так мимо ушей это пропустили, и, к сожалению, так и случилось. Когда я ушел, мы оказались там у разбитого корыта, скажем так.
0: Mm-hmm.
1: Но, ну, я как только закончил карьеру спортсмена, сразу... перешел в карьеру тренерскую и начал то есть, сборную заново выстраивать. То есть мы начали там с новым главным тренером работать на то, чтобы выстроить новую сборную.
0: А это какой год?
1: Это 21-й год.
0: Ну, какое-то тяжелое время, да?
1: Ну,
0: нет,
1: как
0: в смысле,
1: раз
0: когда
1: это...
0: вот вы ушли с большого спорта?
1: Да, я вот в 21-м году ушел после Олимпиады.
0: Время пандемии.
1: Да, как раз это вот после ковида и так далее.
0: Да.
1: И мы пришли, начали сборную заново строить, и вот сейчас, благо у нас, та наша молодежь, которую мы когда-то собрали по всему Казахстану, начала показывать хорошие результаты, да.
0: Да.
1: И вот надеемся, что на Азиатских играх через год и на Олимпиаде через 3 года мы уже будем бороться за самые высокие места.
0: Как
1: по крайней мере, планы
0: приятно,
1: амбициозные.
0: Да. Это очень важно, да. В нашей сфере немножко так, ну, там, классическому искусству не придают такого большого значения, как спорт. Потому что спорт понятен всем. А наша классика еще надо ее понять, услышать, да. И тогда наши, вот все мои ученики в основном за рубежом. Сильные uh-huh. ученики. Вот одна здесь есть, она и педагог, и играет, и все, и я прям молюсь на нее. А так... Учают, зарабишь. Их здесь готовишь, готовишь, они потом работают на другую страну. Да.
1: Ну, это в этом печально, есть, да. К сожалению, такая какая-то, наверное, печальная,
0: да.
1: печальная страница, потому что в спорте у нас тоже такие примеры есть, когда наши да. тренера там молодые просто
0: там,
1: уезжают
0: да.
1: за границу работать, потому что, ну, здесь не находят нужной поддержки на да. финансирование, да. веры в себя и так да. далее. А потом мы смотрим Олимпийские игры,
0: и
1: оказывается,
0: все.
1: Подготовил там, наш. Не знаю, какого-нибудь парня с Катара, наш,
0: да.
1: наш тренер. Это... Да, к сожалению, есть такое.
0: Ну да. Ну, в любом случае, когда мы смотрим, что вот там команда Астана, велоспорт, да, потом что-то пытались с футболом делать, что-то, и хоть какие-то есть усилия, потому что, ну, объективно спорт, он, конечно, понятен сразу миллионам, там, uh-huh. да, теннисисты наши там, да. Опять же, там есть разделение профессионалы,
1: любители
0: там, да.
1: Массовый спорт.
0: Вот. А почему мне так интересно, вот как у вас происходит вот рост, как двигаетесь, что чувствуете? Опять же, вот баскетбол, например, да? Вот я знаю, у меня племянник в Америке учился, и он был капитаном команды университетской. Как там занимаются? То есть это прямо... Ну, чуть ли не... Как называется это большая у них?
1: NBA.
0: Не NBA, а это... Как национальная хоккейная лига, а баскетбол
1: NBA.
0: NBA, да?
1: Да.
0: NBA, ага. Вот, и, ну, просто я видела, как у них матчи проходят, как у них
1: да.
0: подготовка идет,
1: да.
0: как за этим следят, как вообще туда не попасть, как он имел, ну, 70%, кажется, скидки за то, что он... Ну, занимался.
1: Да. Но на самом деле, просто Америка, она в плане продакшена на первом месте. Они умеют делать шоу абсолютно
0: из
1: всего.
0: Да, из всего, да.
1: Да, и потом мы просто были тоже в Соединенных Штатах, тренировался я там какой-то период. Mm-hmm. И мы попали на американский футбол. Первая игра сезона – это вот просто университетский спорт, то есть универсиады наши, скажем так. Обычный.
0: На каком уровне, да? Какие
1: я
0: там...
1: просто в шоке был. Там, во-первых, стадион 110 тысяч заполняемости. И там просто парад вышел. Там с самолета прыгнул парашютист, приземлился на стадион. Это бывший, выпускник этого университета. Он сейчас в ВВС там работает и так далее. То есть, я говорю, там еще матч не начался, а, в принципе, говорю, уже деньги отбили за билет. Поэтому, да, Америка в плане продакшена, они очень умеют хорошо продать... Все, что им нужно, да.
0: И вот этот мой племянник, он попал в число 10, ну, каждый год там, или первая леди, или там бывшие президенты ведут этих детей, да, и вот он попал в число 10, которые не только спортом хорошо занимаются, а еще что-то делают, он пытался для своей страны, он там... участвовал вместе со своим братом, что они готовили детей, там, IELTS, там, всякие эти, их эссе, чтобы написать, чтобы как готовить их для поступления в зарубежные вузы, да, и что вот он для, что-то делает для своей страны, да, и вот таких детей там выделяют, специальный там отбор, они попадают в это число, потом с ними встречаются, ну, это вот такая большая поддержка, но понятно, это пример, который пока недостижим, но он у нас есть.
1: Ну да. Пример, да. Да, на самом деле
0: нам
1: там
0: надо
1: есть
0: научиться
1: такое.
0: Еще вот то же самое, вот вы про Димаша сейчас говорили. Ну вот, ну мы маленькая страна, но не хватает, чтобы вот Димаша так промоутировать, как, например, делает это Америка или Китай делает. Ну, просто по закону количества. У нас таких даже нету особенных продюсеров.
1: Ну, мне кажется, даже не в промоушене дело, а вот именно, я говорю, в признании. То есть у нас добиться чего-то на локальном уровне, ну...
0: Мы сами себе не верим, как будто, да?
1: Ну, как бы, да, ты думаешь, молодец, ну...
0: Молодец.
1: Что такого, да.
0: Ну, да.
1: А вот когда где-то за границей тебя признают,
0: сразу.
1: Или там международный конкурс, то, конечно, да, сразу другое внимание, сразу думают, ну, тогда да.
0: Самооценки не хватает, да?
1: Да, и у нас еще, ну, вот мне не очень нравится, что у нас иногда бывает... как-то очень сильно залюбят, что ли, человека.
0: А,
1: то есть,
0: когда
1: он
0: опасно,
1: чего-то добился,
0: да,
1: и так сразу какое-то внимание, ну, где-то даже, наверное, нездоровое.
0: Потому что конкуренции у нас не хватает. У нас, ну, один человек, и сразу он становится национальным героем таким.
1: Ну,
0: да.
1: Может быть, да, отчасти согласен. Но примеры хорошие все равно нужны. И это тоже классно, что у нас...
0: Так любят, да.
1: Так, любят и спортсменов там, и певцов, и, я не знаю, и ученых, и музыкантов. То есть, ну, опять же, признают только, когда чего-то
0: за рубежом, добился
1: за рубежом.
0: Да, это правда, да.
1: Да.
0: Ну, может быть, это естественно для маленьких стран, потому что у нас собственной оценки не хватает, собственных каких-то критериев. И самое главное, что в этом большом потоке мировом мы себя не слышим, и поэтому мы себя оцениваем очень низко. Мы как-то даже не верим своим достижениям, да. И поэтому требуется внешняя оценка. Да?
1: Ну, может быть, да.
0: Да. Это, наверное, что-то
1: еще,
0: объективно.
1: Маленькие. Еще, ну,
0: молодые.
1: Да, молодая страна. Не скажу, что маленькая. Молодая страна, просто в том плане, что вот пока еще там ищем свою идентичность, скажем так.
0: Да. Нет, а потом, знаете, вот когда говорят большая страна, там 9-я территория в мире, да? А народу-то мало.
1: Ну, да, 20 миллионов.
0: Главное, это не территория, главное народ.
1: Конечно.
0: Поэтому мы в этом смысле нас мало разрознены, да. Если бы такой толпой, например, как ну, хотя бы не как в Китае, да. Ну, хотя бы, ну, чуть-чуть побольше, ну, хоть Кореи, там, например, да. Ну, в общем, вот так вот. Сидим мы в эфире радио. Печаль свою высказываем, да.
1: Не, ну это же правда, потому
0: это
1: что.
0: Это правда, да.
1: Вот мы, когда были, опять же, в Соединенных Штатах, пример. Мы участвовали на чемпионате, ну, чемпионат, можно сказать, чемпионат города, там вот соревнования в Лос-Анджелесе были такой, типа, в округе. И мы приезжаем на соревнования, соревнования начинаются в 8 утра, и они идут до 8 вечера непрерывно, потому что количество участников там 1500, может быть, 1800 человек, то есть кто приехал участвовать на соревнованиях. А, ну, к примеру, у нас на чемпионате Казахстана собирается, ну, 500 человек. А там вот на маленьком 50 таком региональном тысяч. Уровне, да, там типа 1500-2000 человек. И мы тогда с тренером смотрим, говорим, ну да, у нас будет хорошее развитие плавания, как в Америке, когда у нас людей будет заниматься так столько вот я, же, вот сколько в Америке.
0: Раз,
1: да.
0: Вот это я как раз и хотела сказать, что ваша победа, и как мне говорил культурный атташе Франции про мою победу, говорит, Женя, вот вы поехали, говорит, первый раз на конкурс, и вы сразу получили гран-при. А французские музыканты на этом конкурсе только через 50 лет получили гран-при. Представляете? Но и еще это... Ну, вы, говорит, немножко сопоставьте, да? И у вас нет так много пианистов, да? А мы, французы, сколько вот пытались атаковать, ну, как это, выиграть, и только первый раз через 50 лет. То есть он, конкурс, который я выиграла, это в 43-м году он основался. В 83-м я получила гран-при. Второй большой большой приз, да? Но вот я думаю, нам и труднее... И в чем-то легче выиграть, потому что когда фокус на нас, все-таки помогают реально, да? А с другой стороны, есть в Китае какая там конкуренция. Представляете, как там пробиваться? Да. Я уверена, что если бы я жила где-нибудь даже в Москве, в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке, мне пришлось бы больше усилий делать, чтобы 100%. Двигаться, да? Ой, дорогие радиослушатели, вы слышите, как мы... С каким увлечением мы общаемся? Потому что мне всегда интересно, как в других специальностях. Я вообще так по жизни, как человек, встречусь с другой сферой, если он готов рассказывать, мне очень интересны процессы, да. То есть я всегда ищу какие-то закономерности в разных сферах деятельности, в разных видах деятельности. Вот. И мне кажется, что у нас такой замечательный разговор. Я думаю, так, внука, неужели туда в Алматы-арену будем ездить? Это же далеко! Я на этом краю города, а это другой край, да. Когда там концерт или какие-нибудь мероприятия, туда нужно 2 часа ехать.
1: Да, да.
0: Вечером особенно, да. Вот. И я думаю, что, ну, как бы рамки передачи все равно ограничены. И я... Просто хочу с вами поделиться. А что с вами делиться? Вы сами слышите. Какой замечательный парень. Какой у нас есть Дмитрий Баландин. Наше богатство, наша ценность. И молодой, симпатичный парень. И такой уже умный. Сколько он... Не представляю, сколько сейчас молодежи слушает, думает, ух ты! Вот что он говорит. А, я как раз думал. А, вон как надо, да? Вот. То есть, когда живая легенда вот так вот просто объясняет, тогда вы стольких людей мотивируете, как когда-то Игорь Ильин вас мотивировал, так и так сейчас вы помогаете молодежи. Мы же не знаем, кто нас слушает. Нас слушают толковые люди, умники. Особенно передача идет тогда, когда в пробках люди стоят. Они слушают более внимательно. Да.
1: Надеюсь, мы вам скрасили это.
0: Скрасили это время. Да. Поэтому как в финале передачи, скажите что-нибудь такое необыкновенное, пожелайте уже, обратитесь вот к той молодежи, которая вас слушает, тем взрослым людям, которые иногда не верят, что молодежь хорошая. А я вот сейчас прям удовольствие получаю. Какой шикарный парень.
1: Но прежде всего я хотел бы поблагодарить за то, что пригласили меня сегодня, за замечательный разговор. На самом деле я тоже очень люблю общаться с разными людьми, особенно вот в таких, знаете, неформальных обстановках. Да, то есть это не вопрос-ответ, а вот поговорить на разные темы, узнать что-то новое для себя. Это, наверное, лучший способ учиться, потому что я по своей... сути тоже такой эмоциональный, вспыльчивый, неусидчивый, и мне вот тяжело просто сидеть там за учебником и так далее. То есть в процессе разговора, в процессе какой-то дискуссии, как мне кажется, рождается истина, и ты гораздо лучше запоминаешь те или иные вещи, те или иные знания получаешь и так далее. Поэтому огромное вам спасибо за прекрасный вечер, прекрасный разговор. Я желаю процветания вашей нелегком деле.
0: Спасибо.
1: Да, вашей передаче. А нашим уважаемым слушателям хотел бы пожелать хорошей дороги домой. Надеюсь, вы уже добрались. И получать, на самом деле, удовольствие от жизни и от того, чем вы занимаетесь. Любое занятие рано или поздно превращается в рутину, как бы ты его ни любил. Но находить какие-то маленькие радости в этом всем и помнить, наверное, что... Мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать. Поэтому живите, радуйтесь, получайте удовольствие и от жизни, и дарите тепло всем вокруг вас. Спасибо.
0: Я просто даже ничего не хочется добавлять, настолько прекрасно вы говорите. Знаете, такой нечастый дар говорить, хорошо говорить, потому что мы же все ремеслом связаны так, да, с работой, и обычно, ну, как-то вот часть мозга, весь мозг идет вот туда, чтобы uh-huh. делать, да. А вот рассказывать об этом, как будто другие рассказывают. А когда вот сам действующий, сам олимпийский чемпион, вице-президент, основатель, еще так замечательно говорит, это просто редкость, и это огромное удовольствие. Дима, ну мы, конечно, это в одну передачу не помещаемся, поэтому я вам сейчас говорю спасибо большое, и что обязательно мы будем продолжать в следующей передаче разговор, потому что у нас он растянулся немножко, да.
1: Хорошо.
0: И с удовольствием, так что в мае месяце все вас будут полмесяца слушать, как вы, потому что еще есть повтор есть в субботу, и так что, по крайней мере, полмесяца точно. И пусть слушают, потому что это есть что слушать. И точно, что вы любимчик народа. Вот, спасибо вам большое.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тебя,
2: талантливых.
4: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.

Максим Максимов, History. Орындағандар Максим Максимов, Антон Ершов, Михаил Крыгин, Егор Чистухин.